0: Доброе ранее.
1: Любишь Стаси?
2: Стаси, вот вас, кто нас любит.
3: А вы приступаете в школах, шуже там, где су джичи, попучу, соженца зовешь, вот се спива, а вони со смея. А че сюда значит, что такая молличка, пшеквапенка?
4: Йо!